весна чудесна мене тут. Дикушма за сети лотвич, смазури джумик дерево, и те чудесит лам тумира, но притмата е